0: Жарнама.
1: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77.
0: Аспан FM.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 6 июня, суббота. В Алматы дождь, 21 градус тепла. В Шымкенте ясно, воздух прогреется до 28. В Актобе облачно, небольшой дождь, плюс 25.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
1: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да көрем сені.
4: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 6 июня, суббота. В Алматы дождь, 21 градус тепла. В Шымкенте ясно, воздух прогреется до 28. В Актобе облачно, небольшой дождь, плюс 25.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
1: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
7: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
6: Биыл жазда қайда бару керек?
7: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
8: Махаббат туралы үздік әнде.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 6 июня, суббота. В Алматы дождь, 21 градус тепла. В Шымкенте ясно, воздух прогреется до 28. В Актобе облачно, небольшой дождь, плюс 25.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
1: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката «Грязные деньги». Триллер, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов. Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Миссия, которая моментально стоила бы жизни кому угодно, но только не Рэйчел и ее элитной команде, которым сначала приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а затем отправиться на остров Салазара и там проявить все свои навыки общения с оружием и взрывчаткой, когда ситуация внезапно выходит из-под контроля. На втором месте «Майкл». Фильм повествует о жизни и творчестве американского певца, продюсера и танцора Майкла Джексона, чья творческая карьера продлилась 4 десятилетия. На третьем месте проката «Мандалорец» и «Грогу». Империя пала, но ее военачальники все еще держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся новая республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу. Приятного просмотра! Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Tiketon.
6: Аспан FM.
0: Махаббат Михина.

0: Аспан FM сізге жаны барандер ұсынады. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

Ири пример, от Манжук и Алии. В общем, наши девушки просто огонь. Шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.